0: практик тутурор мессажелор, но это не самое страшное, потому что я уверена, впереди у нас еще очень много от вас будут комментариев, которые мы обязательно зачитаем. Главное, чтобы вы, во-первых, проснулись, во-вторых, подключились к нашей волне, ну и, конечно, не забывали о том, что наш телеграм-канал работает для вас, для того, чтобы у вас было хорошее настроение и для того, чтобы вы смогли оставить нам какой-то комментарий и рассказать, как началось это прекрасное утро вторника.
1: Eu pregătesc acum TikTok-ul ca să-l pornim, suntem, să fim în live și mi-arată comentariile de aseară pe care Cristina le-a primit. Deci, ultimul comentariu, ultimul de tot. Mai multe zâmbete. Ne mai auzim. Gata, la 3 ne vedem. Opa! Platon! La ora 3 până la 5 îți rezolv problemele la radio sau cum așa. La 3 ne vedem. Seară liniștită la toți. Pupici cu sclipici. Ciao, Bela. Pa, pa. Mă, dar ce mesaje. Dar nu are 18 ani. Elena, nu-i cilovecul nostru.
0: Ce se întâmplă acolo, dar la ei, de la 15?

0: Лерой
1: на рекорде.
2: Ну а наше бодрое утро на рекорде продолжается. 7 часов 25 минут. Телеграм-канал по-прежнему ждет ваши комментарии по поводу того, как началось у вас это утро вторника. Если, может, у вас какое-то событие произошло вчера, тоже поделитесь. Мы будем рады вашим длинным рассказам, интересным событиям. Ну и, конечно, просто, если даже вы нас поприветствуете, нам уже будет хорошо. Поэтому пользуйтесь этим удобным сервисом, да, нашим телеграм-каналом. И не забывайте, что теперь вы нас можете не только слушать, но еще и видеть, потому что у нас есть TikTok, аккаунт Радио Рекорд Молдова, который работает для вашего удобства, для того, чтобы вы смогли зайти и посмотреть, как же выглядят те двое.
3: Vasile Talpa e cu noi, bună dimineața la toți moldovenii din Belgia și desigur la toată Moldova. Vă doresc o zi frumoasă și plină de realizări. Vasile, să ai o zi frumoasă în continuare. Neața pentru toată țara, bună la tot comitetul Radio Record, o zi minunată și binecuvântată. Casa Profi, bună dimineața! Răsărit de soare cu Radio Record în drum spre mare. Veronica transmite fotografie. Gata, marea e rece, Veronica. Înapoi acasă.
2: Ну, не думаю, что прям так. Я, например, с удовольствием пожелаю приятного отдыха тем, кто сейчас едут, потому что это ж бархатный сезон, считается самое прекрасное, прекрасный такой теплый, идеальный, я бы сказала, период для того, чтобы поехать на моречко. Паша пишет нам: прекрасное утро, всем позитивного дня, отправляет нам фотографию. Я пальцем в небо предположу, что это телецентр. Ваня, будет меняться Юлия.
3: Стой, un pic, а где, unde spui телецентр? Sunt vreo 7 copaci care s-au văzut și gata.
2: Ну вот у меня такое ощущение, что это телецентр. Я же говорю, пальцем в небо. Посмотрим, если угадаю. Паш, напиши нам, пожалуйста. Михал, пиши нам: доброе утро, ребятулечки. Доброе утро, Юленька. Доброе утро, дом Виктор. Рад снова слышать вас. Всем чудесного дня и шикарного.

0: Adică ea este mult mai aproape decât credeți voi.
1: Вот, вот. Зато сколько счастья. Вот если ранее от Пашки мы не знали, откуда фотография, с какого района, где была сделана,

хорошего настроения. Кстати, я и вправду заметила, что сегодня на дорогах было достаточно пусто, меньше машин привычного, и как-то, в принципе, все то ли были сонные, то ли, я не знаю, последние дни лета, и всем слишком жарко. Тем не менее, и вправду мало машин, и все какие-то послушные. Но я видела много экипажей полиции, которые выдвигались куда-то на срочную службу, поэтому не забываем про безопасность и про правила дорожного движения.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Дэнс лето
2: на рекорде.
3: Лето.

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Вот говорил Виктор ты, а я оказалась все же права, что фотография Паши, которую он нам выслал чуть ранее, была сделана именно на телецентре. Да, на телецентре. Вот видишь, как это с утра у меня хорошо работает интуиция. Поехали, друзья, зачитывать ваши комментарии, которые вы оставили. Кто из офиса, кто, будучи в какой-то пробке, а кто только-только проснулся в кровати, еще полусонный, но все же оставил нам комментарии в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Диана пишет нам: «Доброе утро, Радио Рекорд. Можете, пожалуйста, поздравить Матвея Беликова с 9-летием. Спасибо заранее. Матвеюшка, с днем рождения тебя! Расти большой и не забывай, что мама с папой тебя очень сильно любят».
2: Eu trag un ochi în TikTok la acest moment. Bună dimineața, comunitate! Andrei Gogu e cu noi, Boșcana, salutare de la Andrei. Mai sus, Dima Ieremita sau Ieremiță, bună dimineața, salutare! Bine ați venit cu noi, salutare pentru soția mea iubită, Laura, de la Denis, mesajul. Și Rezina e cu noi.
1: Утреннее приятное сообщение от мужа. Вот берите пример от молодого человека. Не поленился, зашел, написал, жене улыбку на лицо доставил. Ну что может быть прекраснее? Поэтому пользуйтесь этой услугой. Радио Рекорд Молдова каждый день с вами здесь с помощью телеграм-канала.

0: время,
1: да.
0: Это время.
1: Чуть-чуть позже. Обязательно будет сегодня. Пройдет игровой час, да и не один. Главное, оставайтесь, конечно, на нашей волне для того, чтобы поучаствовать во всех наших играх. Но перед этим лучше расскажите, как началось это утро вторника. У нас в календаре 18 августа. И медленно, но уверенно, но лето проходит. И остаются считанные дни до конца этого прекрасного сезона. Но впереди еще больше. Впереди у нас осень, впереди у нас новый сезон вейкаперов, впереди у нас классный листопад. Поэтому давайте наслаждаться каждым моментом.

0: Începem sezonul din martie? Toată lumea începe anul școlar din septembrie, noi o dăm din martie, de pe 14
1: ты
0: martie.
1: Ты меня спрашиваешь или нет? Я вообще за 1 сентября всегда, каждый год была. Но почему-то в этом году ты говоришь, ну 20 сентября, может 20-го, ну значит 20 сентября, ну окей.
0: Ты же знаешь,
1: я не люблю спорить, поэтому я в принципе... Ну, если ты хочешь 20-го, ну, пожалуйста. Я всегда уступаю. Меня так научили, поэтому... Да, да. А 1 сентября меня и вправду не будет на работе по очень уважительной причине. Наверное, все те, у кого в этом году есть школьники, даже не стоит им рассказывать, насколько это уважительная причина. Поэтому, конечно же, 1 сентября я в премьере, кстати, буду стоять на школьной линейке вместе со своей доченькой, которая идет в первый класс. Поэтому, конечно, этот день я пропущу. Ну... Так уж вышло, поэтому обязательно это все, ну, наработаю, давай так скажу, отработаю, наработаю.
0: Понедельник.
1: Заработаю.
0: Лунь.
1: Почему?
0: Марс у Новила Радио.
1: А ты в понедельник придешь?
0: Ну.
1: А, все-таки нет.
0: А, да ну что?
1: А кто тебя отпустил? Вот кто тебя отпустит?
0: Плесням здесь, Юля.
1: Вот я не отпущу.
0: Поотработаю.
1: Ничего не знаю, не хочу, не хочу ничего слышать.
0: Парка и спускайте, дай на компромиссы, адică, парка ești așa super chill, are o privire prietenică când vrea să spună așa ceva. Din ochi, știi, poți clipi așa normal, dar ea clipește pe jumătate, deci foarte rapid.
1: Виктор, это называется нервный тик. Да, нервный тик. Ну, вообще логично, конечно, с сентября начинать с первого, я так считаю. Но ты почему-то сказал, что с 20-го я не стала с тобой спорить. Ты же знаешь, Витя, да пожалуйста, с 20-го, Виктор, пожалуйста. Все, как ты захочешь.
0: Виктор, пожалуйста, да, куоки ваша антрадискиску фать уже.
1: А вообще логичнее сентября. Можем сделать, провести голосование среди наших слушателей.
0: Де когда начнем? Де пенты, а де когда начнем я сингур сезону?
1: Ну, 1 сентября, конечно, знаешь, такой себе день будет.
0: Да, ну прей бун, ты эксплик де че. Тата лумя ей ку...
1: Конечно, конечно.
0: Домна профессуары.
1: Да, совершенно верно. Поэтому даже сказать о том, что с 1 сентября, не совсем это так, потому что все как минимум будут со второго слушать, потому что первого большинство будут, конечно, на всех вот этих школьных мероприятиях. Ладно, не все, я же говорю, не все, но большинство.
0: Puneți un plus în Telegram și în TikTok cei care pe 1 septembrie anul ăsta merg la careu. Mai mult de atât. 3 plusuri cei care vor fi în situația Iuliei. Pentru prima dată va merge piciul în clasa 1. Să vedem cât suntem conectați la acest moment. Noi vă salutăm cu mare drag, dăm un scurt bloc de publicitate și horoscopul Juliencăi.
2: Dance Radio. Reclamă. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md. La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin! Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Врете май репеде? Акум се пате. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pe

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Ну и, конечно, настало время гороскопа на рекорде для того, чтобы вы точно знали, как сегодня стоит поступать, а как ни в коем случае не стоит. Звезды подготовили для вас советы для каждого знака зодиака, поэтому делайте громче радиоприемник и погнали ловить гороскоп на сегодня. Итак, конечно, по традиции мы начнем с овнов, а с кого еще? Поэтому, овны, у вас наступило время для того, чтобы сделать паузу во всем. Вот прям позвольте себе эту шалость и... Даже если вас манит сегодня покорять горы, все же звезды вам советуют сделать некую паузу и передохнуть. Тельцы, вам стоит готовиться к переменам, а то вы уже погрязли в постоянстве, пора что-то менять, и поверьте, это будет только к лучшему. Близнецы, вам не стоит пытаться переделать кого-то на свой лад. Если вы чувствуете, что вот человек не меняется, если вы чувствуете, что он вам не подходит, может, есть смысл просто поменять полюс и перейти к другому человеку, да, иногда такое бывает, поэтому не бойтесь закрыть одну дверь, потому что обязательно другая откроется. Раки, вам не стоит сегодня позволять себе грустить, в любой ситуации есть масса плюсов, ну, как минимум можно включить радиорекорд и постараться словить ту самую волну хорошего настроения. Львы, сегодня вы обречены на всеобщее обожание, у вас будет очень много внимания, сегодня вы просто магнит, вы всех притягиваете, вы сегодня просто сияете, поэтому воспользуйтесь этой ситуацией, и да, львам сегодня звезды рекомендуют вечерком обязательно сходить на свидание. Девы, постарайтесь сегодня поменьше думать о работе или вообще не думать, если это, конечно, возможно. Ну, а если невозможно, думайте меньше. Весы, полученные результаты превзойдут все ваши ожидания. Сегодня тот самый день, когда вы наконец-то испробуете свои плоды из своего личного сада. Скорпионы, плывите по течению, и тогда точно попадете в нужное русло. Бывают такие дни, когда не надо ничего делать, не сопротивляться, не кричать, не говорить, не давать советы. Просто проживите этот день, и вы удивитесь, насколько все хорошо сложится. Стрельцы, вы увидите возможности, которые раньше просто не замечали. Сегодня день, когда все может измениться в вашей жизни на 180 градусов, поэтому не упускайте этой возможности, если вы в этом нуждаетесь. Козероги, необычные события могут заставить вас изменить планы, даже если все будут настаивать на том, чтобы эти планы состоялись, есть смысл подумать, а надо ли вам это вообще. Водолеи, люди, которые вас недооценивали, поймут, что сильно ошибались. Сегодня день, когда вы наконец-то получите свой трофей за все ваши заслуги, за все ваши старания, за всю весь ваш труд, который вы вложили в какое-то дело, поэтому вы сегодня должны просто ликовать. Ну, а к завершению у нас рыбы. Вам стоит перестать все контролировать, просто наслаждайтесь процессом. Хватит вот все там записывать, вести какой-то счет, бумажки. Вот это вот не надо, рыба. Вот сегодня отставить это дело, просто наслаждайтесь процессом. Возьмите себе вкусный кофеек, погромче радиоприемник на волне 107.9 и давайте вместе проживать этот прекрасный вторник. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте о том, что все советы, которые вам дают звезды на каждый день, их нужно не просто слушать, их нужно еще и имплементировать в свою жизнь.
2: Și dacă mai avem ceva timp până la ora exactă, văd mesaje care o susțin pe Julienca. Sunt mulți care în acest an vor avea primul an școlar pentru Pici, Dmitri, первый класс, 3D+, Александров, первый класс пойдет, но я на работу пойду.
1: О, ну потому что кто-то-то в семье должен работать, да, Сань? А то, я уверена, мама, ну, пойдет, скорее всего, потому что это такое важное событие. Я считаю, что дети, если, конечно, есть возможность, понятно, что в жизни бывают разные ситуации, но если есть возможность, обязательно нужно школьника поддержать, когда он вступает в эту взрослую ответственную жизнь. Это ж, вы понимаете, какой поворот событий вообще, когда ты... Майя Раучинс, призвичай секунде, Виктор! Нічну найдатися з понгенду панлакапет. Дечі ти грабєш тястись? Унде плеч дупа емісії?
2: Тот фундалу ай ворбіту.
1: А в твій...
2: A, nu a fost de ajuns.
1: Nu a fost de ajuns. Am vrut să-mi finisez
2: gândul. Da,
1: gândul.
2: Da, finisează.
1: Да, потому что это очень ответственный на самом деле шаг. И, конечно, поддержка всем малышам нужна. И, в принципе, учитывая, насколько жизнь меняется у них, я считаю, что обязательно нужна поддержка. Поддержка ну, мамы или отца, или брата, или кого-то из близких. И, хотя я понимаю, что ситуации, конечно, бывают разные. Не осадим буйкане, не скрии высы мыны. Каля, ещи лор кретка, чама либер эстрада дин ораш. Am vrut să zic că de fapt toate sunt libere astăzi sau au fost cel puțin astăzi. Traficul e chiar așa, așa, moderat, aș zice eu.
2: Putem face o concurență la acest moment. Care stradă este...

0: să de jumătate de an.
1: E bine așa, avem și noi o stradă în Chișinău care e închisă de câțiva ani. Apropo, tot e 31 august. Eu cred că e vreo regulă aici.
0: La voi dacă... tot s-a găsit cal la rând din ăsta de prin secolul așa trecut, înainte de Hristos.
1: Să știi că vă înțelegem foarte bine. La voi jumate, la noi deja 2 ani, așa că e ok. Hai, să citesc, să dau citire mesajul lui Ivan Prisăcari, care zice: salut! Eu sunt de acord cu Iulia. Victor, niciun fel de odgul la lucru de luni până vineri, de la 7 la 11. Ai înțeles, Victor?
0: Odgul?
1: Da, deci zi liberă. Niciun fel de zi liberă pe 30.
0: Odgul? La mine, din prima, de parcă știi, înghiți în sec.
1: Aha, credeam că ai să zici, de parcă e un cuvânt turcesc. Ai privit vreun serial turcesc?
0: Ei? Nu, pasager așa am privit.
1: Ai răspuns ca un moldovean adevărat.
0: Dar nu privesc eu.
1: Păi poate soția a privit,
0: cum,
1: nu
0: păi
1: știu.
0: Păi spun, privea, nu știu cum se numește serialul ăla cu Serkan Bokan.
1: Nu m-a întrebat pentru că eu nu am privit, îți spun din start. Niciun serial. Există așa persoane ca mine, nu știu dacă mai există, pentru că știu că toți au privit măcar ceva din seriale turcești. Eu până
0: dar cum se numește ăla? Nu știu așa. S-a auzit.
1: Ciorna e serță, probabil.
0: Ciorna e serță?
1: Da?
0: Cum se numește?
1: Eu nu știu.
0: Ia stai așa să vedem. Dacă cineva o să scrie, eu...
1: Mihalăș делает маленькую corectировочку. Говорит, Юля, если на турецком, тогда должно было звучать как Адгюль.
0: Адгюль, да, да.
1: Да, вот, кстати, здесь ты абсолютно прав.
0: Колагил сын.
1: Не, ну давайте не будем отходить от темы, да? Мы же 31-го Виктора никуда не отпустим,
0: правда?
1: Я
0: вот катапяза Ирина и Вероника. Ла сигур скрию номели сериалу. Я пять лет.
1: А, подожди, великолепно. «Великолепный век», вот как назывался этот сериал, «Великолепный век», который тысяча серий. Я не знаю, если там...
0: Are multe, a privit vreun an de zile.
1: Я не знаю, какой там бокал снимался.
0: Да парка не суна.
1: Вот, Вероника пишет «Великолепный век», да. Кажется, это так.
0: Да парка не это. «Черная любовь».
1: Смотри, есть и тот ответ.
0: Да как мы, Серкан Бокали, ăștia joacă mai multe сериалы?
1: А нету больше актеров, он везде. Кто будет сниматься «Великолепный век»? Я! Кто в «Черной любовь»?
0: Я!
1: Да, вот, наверное, так было.
0: Nu, cine, uite, mai tapează fete, înseamnă că mai apare încă o variantă.
1: Nu,
0: acela e cu Kemal, nu tak. Cu Serkan. Nu, eu zic de Serkan Bokal, care... Adică, hai că știți voi, cunoașteți, eu nu. Unih v indisc ich filmach. Aha. Nu.
1: Постучи в мою дверь.
0: О, ăsta.
1: Ăsta?
0: Ăsta, dar unde e?
1: Laura a zis, a scris mesajul ăsta despre acest serial, nici măcar nu am auzit. Dar
0: și
1: Renata,
0: postuci v mai dveri. Sen sal care capimi.
1: Iată, uite, pentru prima dată văd să ne dea mesaj Renata Hotelea.
0: Ai?
1: Dar ai văzut? Am provocat-o cu o temă bună, numai bună și
0: Renata,
1: gata.
0: Renata, ea spune de câte ori ne scrii mesaje.
1: Ну, сейчас проверим. Да, видишь, многие пишут, что не смотрели и вовсе никакие сериалы и смотреть не будут.
0: Да, ята, Рената știe, Лаура știe, mai sus, Ирина, vezi? И așa e ситуация. S-a provocat lumea la discuții cu Serkan. Dar, în fine, hai să alegem o piesă din anii 2000, Julenca.
1: Nu, во-первых, пока ты выбираешь трек, я хочу сказать, что у нас...
0: Asta, mi-aduce aminte de deșertul Sahara.
1: У нас начинается игровой час, друзья, ora conține plasare de produs и все, потому что вместе с нами партнер этого часа – это Max Auto. Если вы хотите с нами сыграть, то вы обязательно должны вспомнить номер телефона 07860179. Сегодня у нас разыгрывается место в большой финал, который пройдет, кстати, уже в эту пятницу. Вчера финалист у нас был, или финалистка. Вот, не помню. А ты говоришь, Виктор, омега-3, память будет хорошая. Вот что-то не очень заметно.
0: Ну, то акумажочек турьек.
1: Но сегодня мы в поиске либо финалистки, либо финалиста. Поэтому запоминайте номер нашей студии, дозванивайтесь. Сегодня мы будем играть, наверное, в Ферре.

0: На рекорде.
1: А у нас второй раунд на подходе. Игра «Фэре аффирмации» прямо сейчас в нашем эфире. 0786-0179. Дозвонись, сыграй с нами, продержись 2 минуты в эфире. И если у тебя это получится, то ты станешь нашим финалистом. Да, еще одно место мы сегодня хотим кому-то предоставить. Кому-то, кто сможет выиграть уже в эту пятницу 500 лей на свою карту. А все потому, что вместе с нами в этом часу партнер этого часа, а именно Макс Ауто. Ребята, которые знают толк хороших, качественных автомобилей, которые могут вам предоставить и привезти машину вашей мечты под ключ. При этом у них также есть и такая услуга, как трейд-ин. То есть это проверенное качество, это прозрачные условия и полное сопровождение под ключ.
2: Буду меняться.
3: Чини
2: на телефон?
3: Cătălin,
2: îmi spune. Cătălin, originar de unde ești?
3: Sunt din Wokința, dar la un moment sunt în Germania.
2: Ne suni din Germania acum?
3: Sunt în Germania, exact.
2: Și, dar păi ne suni de pe... Nu, a, nu, e număr cu plus 49.
1: Așa, Cătălin, Cătălin, în ce oraș ești?
3: Sunt în Nuremberg.
1: Așa,
3: de... Bavarie.
1: Wow! E scump cam apelul ăsta o să fie, nu?
3: Să știți că recent a noastră au adoptat o lege, precum că apelurile dintre Germania și Moldova sunt absolut gratuite.
1: Absolut
3: adică
1: gratuite?
3: Avem acces, da, avem acces.
1: Da,
3: da, da, da, mai am dat.
1: Cătălin, stai, da? Hai, te rog să-ți finisez gândul. Deci e absolut gratuit sau merge pe pe tarif normal, cum ar fi?
3: Merge pe un tarif normal, să știți. Adică nu-i ceva ieșit din comun.
1: Am înțeles, am înțeles. Mulțumesc mult pentru apel, Cătălin.
3: Perfect,
1: ciao. Ciao, ai văzut? Bună dimineața.
3: Добрый день.
1: Добрый. Кто с нами?
3: Александр.
1: Александр Криуляна.
3: О, прямо в дырочку попало.
2: Дырочку.
1: Прямо в яблочко, да?
2: Юля,
3: картоф.
1: Картоф, устурой.
3: Устурой.
2: Аша, по где ешь ты акум, Александру?
3: На ботанике.
2: Așa, ai auzit în intervenția trecută, am primit toți invitații la zi de naștere?
3: Я не слушал, я только сейчас включил радио.
2: Deci noi am primit toți invitații la zi de naștere în weekend.
1: Все, кроме тебя уже, раз ты не слушал. Раз ты не слушал, приглашение ты не получал. Да, нас пригласили...
3: Поздравляю всех.
1: Спасибо, нас пригласили всех на день рождения у бассейна, там шашлык, вкусная еда, напитки. Ты пойдешь?
3: Я работаю, жалею.
2: Дар фригаруй, поци фаче.
3: Я могу кушать фригаруй.
2: Да ну прям поци фаче фригаруй.
3: А зачем, если у меня все знакомые его делают? Я прихожу и кушаю.
1: То есть ты любишь быть в позиции наблюдателя?
3: О, прямо в картоф.
2: Ну, прямо, прямо в дырочку, кумайзис.
3: О, наш человек.
1: И Витя теперь научился плохому. Хорошо, Александр, ну, шашлык ты не делаешь, но любишь кушать. Ну, а вообще мероприятия, вечеринки... Да, да, отлично. Запутали тебя, закрутили, завертели.
2: Минут 15
1: секунд тебе не хватило. Всего лишь-то. Александр, спасибо.

0: произошел. Все слишком быстро. Все молниеносно быстро. Знаешь, я поняла одну вещь, то что, конечно, это все хорошо, но у нас только один финалист. В конце часа у нас прозвучит гороскоп для вас, и если останется время, то мы обязательно еще примем один, а может быть два звоночка, но только в случае, если время останется. Все зависит от гороскопа, который для вас подготовил Виктор. Ну а следующий трек звучит для вас. Я уже его вижу. Вот он там. Нет, ниже.
1: Майжос?
0: Да, да, уже повыше. Вот там, ниже. Ну все, Виктор, выбирай сам. Нет у нас сегодня понимания. Нет чутья. Ну хорошо.
1: Ну? Армер Честа?
0: Давай это. Хорошо. Этот трек посвящается всем тем, кто проиграл сегодня в игре «Фараффирмации». У вас будет шанс еще раз дозвониться чуть позже по номеру 07860.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Te rog să nu ne mai spui că deja e ora 11, Julenca. Uite așa, 4 ore s-au scurs foarte repede și dacă în intervenția trecută am vorbit despre gură de aur, prognoză meteo, meteorologii au emis cod galben care începe în 2 minute, de la ora 11 până la ora 9 seara, cod galben, avertisment la capitolul intensificări ale vântului. De aia, prieteni, cei care sunt antrenați în trafic, cei care urmează să-și parcheze mașinile, mai bine ar fi să alegeți parcări sigure sau să lăsați mașina acasă, în garaj, la fel într-un loc în care să nu aveți gen probleme, situații, crangă a căzut peste mașină, s-a zgâriat, s-a deteriorat, etc., etc., da? Паза буна, третья, примеждия,
1: да. Да, все правильно говорит Виктор. Если ты проинформирован, ты вооружен. Поэтому лучше об этом знать. И не забывайте, что все же, когда объявляют оранжевый код, это обозначает то, что нужно быть внимательными, парковаться только в правильные места, там, где нет деревьев, для того, чтобы ваш автомобиль не пострадал. Ну и у вас, конечно, позже не испортилось настроение. А если есть такая возможность, так и вовсе устройте себе выходной, почему бы и нет. Ну, шутки шутками, но и правда, наш эфир подошел к концу. 4 часа вместе с вами пролетели как миг. Завтра мы обязательно это повторим снова. Ваши любимые ведущие Витя и Юля будут на этих рабочих местах с 7.00 до 11. Правда, уже завтра. А ровно до завтра из студии Радио Рекорд Молдова мы вам кричим
0: «Чао!»
2: Дэнс лето!
3: На рекорде!

0: Реклама.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета? 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Уилли Уильям.
3: Алле, алле, алле.
2: Hurts.
4: She says, don't.
2: Джонни. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
5: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeen от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeen в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
6: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossover-ul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossover-ul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: Настя, 30 лет первые.
1: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев Арена.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
5: Dance лето
6: на рекорде.

0: Новый Adidas Concept Store. 1000 квадратных метров, посвященных спорту, моде и стилю. Всего 5 дней суперцен. Вас ждут потрясающие подарки и розыгрыш призов. Grand Hall, 27 августа.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Dance лето.
1: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Максимум празднует 30 лет. Лови волну подарков при покупке встраиваемой техники микроволновых печей и плит Ханса. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
7: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
8: Мы знаем, как сложно найти все необходимое для школы. В Grand Hall & Baby Hall вы найдете все в одном месте от ваших любимых брендов, чтобы вернуться в школу со стилем. Меньше забот, больше желания учиться.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
10: Record Dance Radio.
0: Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasu XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.

0: Реклама.
1: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене магнат и феоктист.
2: Курица дурче, щедорин самаре.
1: Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
3: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard Gold Teens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard Gold Teens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
4: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
5: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
7: Kaufland. Дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С 17 по 19 августа. Аксидум. Маринованные крылышки 57 леев 90 за килограмм. Милина. Плацинда с курицей или творогом 9 леев 95. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra филет и бекон 138 леев за килограмм. И скидка 30% на весь ассортимент мороженого Лати. Kaufland. Дешево и хорошо.
8: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
10: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Dance лето
1: на рекорде.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
3: DJ Karat.